ахнал цаанаа нисний цаанди бас тэрид ээ на дин цай би ээ лос кит нэгэн на кит дон уч нада кит тайм из 2:28 PM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado Ianni Kana Silti. Ado in the dad. Did Ian gain a kid dot cutting grass castle? A added a deed making contact with a gate. A added a deed. Making contact with a gate. A added a deed.